0: Maroon 5 се колаборираха за Moves Like Jagger, песен, която стана в историята на музиката. Създадоха я през 2011, за да израдваме и днес, малко след 3:30. И сега е време за уют. Играта ни с Solis. В нашия сайт radioenergy.bg е в разгара си, отговори на въпроса ни и можеш още днес да спечелиш декоративни възглавнички, а в петък ваучер за 50 евро от Solis. Направи дома си по-стилен, докато слушаме и ето тази песен след малко.
1: Кела мази му, стиди ки му, дискотек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек,